нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вятской. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Территория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.
2: Молчат экраны, я бы хотел...

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Билеты в лето.
1: Часть первая. Греческий сезон.
2: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: Аудитория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: наши минуты.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: часа можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
1: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав-Радио.
1: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
2: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
1: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота. Однажды я стану Доном, и у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Майков Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
1: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УКН 105-774-68-40-95.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.

0: Москве полдень.
1: Роспотребнадзор заблокировал более 15 тысяч сайтов. В России предложили сделать 1 сентября нерабочим днем. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Более 15 тысяч сайтов с запрещенными БАДами заблокировано. По данным Роспотребнадзора, специалисты продолжают выявлять и ограничивать доступ к онлайн-площадкам, где размещались предложения о продаже витаминов с нарушениями требований законодательства. В ведомстве добавили, что среди заблокированных оказались страницы, на которых предлагались товары с превышением допустимых концентраций нормируемых веществ, а также опасная для здоровья продукция. Депутаты Госдумы считают, что День знаний 1 сентября нужно сделать нерабочим, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. Согласно инициативе, компенсировать дополнительный выходной можно будет за счет одного из дней новогодних каникул, сохранив при этом общий баланс труда и отдыха в годовом измерении. Напомню, что сейчас в Трудовом кодексе прописано 14 праздничных дней, и если они выпадают на выходные, то переносятся на будни. Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN. Сотовые операторы обсуждают с властями возможность открыть россиянам доступ к зарубежным сервисам. Как подчеркивают в Роскомнадзоре, сейчас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сайты и приложения стали доступны. Инициатива находится в разработке. В нашей стране стали тратить больше денег на психотерапию, в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Как пишет «Коммерсант», за последние 3 года на 9% увеличилось число клиентов молодого возраста от 18 до 24 лет. Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами, депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь на нашей официальной странице ВКонтакте. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Большой привет всем, кто здесь, всем, кто с нами и всем, кто проводит выходные в ритме Лаврадио. Прямо сейчас BTS Swim в твоих динамиках. Дальше Медуза, Генри, Come on, Mile, Don't Wanna Go Home. Ну и я, Макс Фабиан, шлю огромный салют всем.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry».

0: О нашей субботе впереди яркие саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И я с удовольствием еще раз поприветствую всех, кто с нами, всех, кто подключается к волне любви. Меня зовут Макс Вабиан, буду ее источать для тебя. Ну и, конечно же, вместе будем слушать наш крутой уикендский плейлист. До конца часа.

0: это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рады Лав Радио.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гиза не страшно, она говорит, так а пусть приходит с другом, у меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет,
1: вот наши дипломы,
2: да,
1: русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что, Дуа Липа закончила сезон тренировок в любви. Пора приходить уже, наверное, к практике. Это самое приятное. Ну а впереди нас ждет с тобой проект Fresh Time, в котором мы, как всегда, практикуем изучение новинок мировой музыкальной индустрии. Пробежимся по западным стримингам, по российским фрешманам. Тоже пройдемся. Интересные имена тебе представлю. Ну и, конечно, послушаем все, что завирусилось в сети. За следующий час мы успеем многое. Ну а пока что Шакира, Burna Boy, Die Die, Fast the Family. Зачем до конца часа?
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заперёт на своём
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УКРН 105-774-68-40-95.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: Москве 13. Всем привет. И большой привет всем, кто следит за новинками музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие релизы. Мы все отслушали и составили крутой плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт, делай громче и погнали.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Да, все так, все абсолютно верно. Это Fresh Time. Меня зовут Макс Фабиан. Сегодня будет очень много крутой, стильной, новой, главное, музыки. Мы посетим с тобой стриминги Европы, узнаем, какие треки завирусились там, что достойно твоего внимания. Дальше вернемся в Россию и посмотрим, послушаем, какие современные новые артисты и имена достойны того, чтобы попасть в лайнапы фестивалей не только российских, московских, но еще и зарубежных. Ну а также пробежимся по вирусным трекам из социальных сетей. Ну и прямо сейчас начнем, конечно же, с новиночки. Трек How We Do Say Goodbye, свежий совместный хаус-сингл легендарного американского диджея Роджера Санчеса. Это просто легенда в мире хаус-музыки. Ну а также британской вокалистки Карен Хардин. Композиция возвращает нас к корням вот буквально настоящей классической хаус-музыки. Ну а за вокальную партию отвечает Карен Хардин, известная своими работами с Disclosure, Billy M.K., а также Wilkinson. Слушаем и, конечно же, добавляем к себе в избранное.
1: Fresh Time.

Attraction в эфире Love Radio. Новый совместный сингл французского электронного продюсера Себастьяна Телье и поп-диско-певицы Жюльет Армане. Это винтажный французский электронный хит с мягкими синти-поп-аккордами и легким диско-ритмом. Мне такой очень заходит. И, кстати говоря, критики уже называют его одним из главных претендентов на статус хит лета 2026 для танцполов и летних террас. Ну а мы с тобой продвигаемся дальше. Нас с тобой ждет Diamonds, дерзкий танцевальный поп-сингл российской стримерши и исполнительницы Кацэ. Динамичный поп-дэнс-трек у девушки, которая обожает находиться в центре внимания и диктовать свои правила игры. В последнее время таких треков много и такого посыла. Ну, интересно, как это исполнит и Кацэ.

Экспонат и мой фанат. Ритмичный сольный поп-сингл российской певицы, выпущенный 15 мая 26 года. По признанию самой Мии, песня призвана поднимать самооценку девушкам. Ну, конечно, куда уж там. Он пашет, я красивая. И говорит, что я красивая. Очень популярная работа сегодня в социальных сетях. Больше там, по-моему, 100 тысяч вертикальных роликов снят под этот звук. Мия, конечно, молодец, хитмейкер. Ну и, конечно, мы двинемся дальше с тобой. Обратимся к западным стримингам и узнаем, какие треки не на русском языке стали популярными и в новинках за эту неделю.

Далее на очереди «Handle» — экспериментальный сингл американской R&B-исполнительницы Рэйвен Лене. Релиз песни сопровождался официальным анонсом ее третьего студийника «Blue Island», выход которого запланирован на 7 августа этого года.

напоследок в этой компании The Last Encounter, глубокий эмоциональный поп-сингл канадской певицы и автора песен Софии Камары. Песня посвящена теме финальной точки в отношениях, тяжелому принятию того, что партнер ушел к другой девушке и попытке обрести внутренний покой.

0: треки вскоре могут стать мировыми хитами, а также оказаться в нашем эфире. Ты слушаешь проект Fresh Time на волнах Love Radio. Продолжим через пару минут.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

В эфире Love Radio совместный сингл шведской поп-певицы Зары Ларсон и британской исполнительницы Pink Panthers. Трек стал заглавным и открывающим одноименный ремикс альбома Ларсон под названием Midnight Sun Girls Trip, который полностью состоит из коллабораций с женщинами-артистками. Среди гостей также отметились Шакира, Келани и Тайла. Авторитетное издание Pitchfork сразу же после релиза отметило эту песню престижным статусом «Лучший новый трек», так что обязательно добавляй к себе лучший новый трек. Ну а дальше мы с тобой движемся к русскоязычным все ближе и ближе артистам. «Передай привет» будет трек. Это дерзкий поп-сингл российской исполнительницы Денизы. Трек позиционируется как уверенный женский манифест, призывающий легко прощаться с прошлым и не тратить время на любовные драмы. И вот как этот манифест звучит.

здесь на волнах Love Radio. Супер новиночка. Кстати, хочется добавить, что за музыкальное оформление и качественное коммерческое звучание трека отвечали саунд-продюсеры Red Square и Ice Daddy Killa. Ну а мы же с тобой движемся вперед, еще ближе становимся к фрешманам нашей российской индустрии, которые очень хорошо поработали в последнее время и, конечно же, выпустили несколько интересных работ, которые мы тебе и покажем. И первой в этом списке будет свежая работа «Танцы теней». Атмосферный русскоязычный сингл независимого проекта «Олив». Композиция создана в рамках актуального тренда на гибридный продакшн. Что это значит? Автор проекта, она сама написала весь текст и придумала структуру, ну а современные нейросети помогли сгенерировать и отполировать финальное звучание и вокальный

сразу после «Делить пополам». Это совместный хип-хоп-сингл казахстанского рэпера Мори Арт и артиста Неджи. Композиция посвящена теме сложных взаимоотношений, недопонимания и эмоционального выгорания между двумя людьми.

самом финале этой тройки «Влюбилась» — лиричный сингл российского поп-рок-исполнителя Артема Кинга. Трек закрепил за артистом статус одного из ярких представителей новой волны романтичной русскоязычной поп-музыки.

0: Именно эти имена вскоре могут стать хедлайнерами на фестивалях и концертных площадках в России. Ты слушаешь Love Radio, это проект Fresh Time. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Дати в эфире Love Radio, Take Me There, чувственный англоязычный поп-сингл музыкального проекта Дати, созданного артистом и продюсером Давидом Церетели в соавторстве с Андром Деби. Трек был выпущен на независимом лейбле Division и быстро-прибыстро завоевал популярность благодаря нежной романтической атмосфере. Она действительно здесь есть. Ну а мы движемся с тобой дальше. Нас с тобой ждет Алекс Уоррен, Passenger, эмоциональный поп-рок-сингл американского певца и автора, исполнителя своих собственных песен Алекса Уоррена. Песня следует тему беспомощности и эмоционального выгорания в односторонних отношениях. И как это звучит в исполнении Алекса, прямо сейчас узнаем.

мосты. В эфире Love Radio. Чувственный эмоциональный поп-рэп-сингл, записанный дуэтом Артемом Дубцовым и Асмуэль. Песня представляет собой меланхоличный диалог парня и девушки о расставании. Действительно, здесь все очень красиво, но мы с тобой должны двигаться дальше навстречу вирусным трекам, которые в последнее время спровоцировали очень много вертикального контента. И первым в этой компании будет трек «Сияй», масштабный сингл группы «Руки вверх», выпущенный 29 мая этого года. Трек стал одним из ключевых релизов нового студийного альбома «Врубай на полную» первой полноформатной пластинки Сергея Жукова за последние 14 лет. «Сияй» — это воодушевляющий мотивационный манифест, призывающий верить в себя, преодолевать сомнения и идти наперекор тем, кто в тебя никогда не верил.

0: приятный.
1: Продвигаемся дальше. Любочка. Свежий сингл белорусского неопопа хип-хоп исполнителя Холи Флейма. Влад взял за основу знаменитые строчки на стихи Агнии Барто. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Мы тоже знаем эти строчки, и Влад интегрировал их в свою фирменную романтичную канву. Вот как это звучит в 2026-м.

напоследок тебя ждет последнее в мире фото. Глубокий кинематографичный инди-поп-сингл, записанный дуэтом «Темнее» и «Тридой». По сюжетной линии песня построена вокруг фантастического и одновременно пугающего сценария «Конца света». Влюбленная пара сидит вместе и делает прощальный снимок в тот момент, когда вокруг рушится привычный

0: треки сегодня в топе в социальных сетях. С тобой Love Radio, проект Fresh Time. Обязательно оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: И тогда заперет нас в МВИДИО скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
4: И тогда заперет нас в МВИДИО скидка лед.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
12: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВИДИО.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.

Sensation в эфире Love Radio. Новый танцевальный сингл поп-дивы Мадонны, выпущенный 5 июня на лейбле Warner Records. Трек стал третьим официальным синглом в продвижении релиза ее долгожданного альбома Confessions on a Dance Floor Part 2, который выйдет 3 июля уже и станет прямым сиквелом культовой пластинки 2005 года. Мы с тобой движемся к финалу нашего проекта, но только сегодня будут мои мучения. Меланхоличный и глубокий сингл инди-поп группы Nemiga, выпущенный 29 мая. Трек продолжит череду знаковых релизов минского коллектива в их фирменном стиле светлой грусти. Ну а далее же мы уже продолжим с твоими любимыми хитами, а проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я Макс Фабиан, остаюсь с тобой, так что погнали вместе.

часа дня в Москве. Ну что ж, весь предыдущий час мы наполнялись новинками и пополняли свое избранное. Прямо сейчас переходим к суперхитам Miley Cyrus, End of the World. Прямо сейчас Teddy Swims, Mr. Known It All следом. Ну и я, Макс.

0: Мощная история, крутая атмосфера здесь на волнах Love Radio. Это эпилог от Димы Билана и Анны Асти.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Только что вдохновили совместкой наших любимых артистов. Продолжаем движение дальше. До конца часа танцуем под свежак Talk to You. Это Another и 54 Older. Чуть раньше DJ Smash, Bambi.

0: хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, вот просто так это не сделаешь.
1: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеона. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
0: Там сидит Дон Корлеона на коленях у кота, однажды я стану Доном. У меня на коленях у самого будет сидеть кот.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Красносуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Широкий полет здесь в эфире Love Radio. Это Jet Plane от Rehab Ice и JP Cooper за 9 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти самые минуты мы будем с тобой счастливы, потому что обязательно услышим новинку, летнюю новинку Цок Цую от Another и завершим час треком Take It Easy от Мики. Конечно же, в новом часе я тебе предложу много шикарных хитов твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

дня в Москве. Живи из своего воображения, а не из своей истории. Конечно же, наш плейлист поможет тебе к этому прийти. The Second Voice, Let Me Be, прямо сейчас. Дальше Мадонна и Сабрина.

0: случаи, когда слезы от счастья и от большой-пребольшой любви здесь в эфире Love Radio. Благодаря Ольге Серябкиной мы можем это чувствовать. «Асфальт» называется работа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше любви будет еще больше, а также крутых треков, которые просто, ну, сделают твой день и начало уикенда ярким. «Desire» от Кельвина Харриса, Сэма Смита до конца часа. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: И совсем скоро Эбен, hello. Это Love Radio. Дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Каждый лав радио.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гиза не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то как минимум новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет,
1: вот наши дипломы.
2: Да.
1: Русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.
4: На

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Fate of Ophelia здесь на волнах Love Radio. Практически в завершении часа Тейлор Свифт порадовала нас своим хитом. Мы же отправляемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше в сторону нового музыкального отрезка. Но текущий будем завершать вместе с Кельвином Харрисом и Сэмом Смитом. Их Desire. Также будет Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. И в финале часа твой номер один, конечно же, это Дима Билан.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
8: 18+.

Москве 16 часов. 16.00 в столице, впереди все самое интересное, ну и, конечно же, не забывай про наш плейлист, который призван просто вот сделать ярким весь твой уикенд. Леони Калум, Скотт Стей, прямо сейчас, дальше Биби Рекса, Фейтлесс, A New Religion.

0: переживаем любовь вместе с Полиной Гагариной и песней, которую она написала и назвала именем себя. Полина, 16-19 практически в Москве. Всем Полинам привет, да и в принципе всем девчонкам и парням большой-пребольшой. Присоединяйтесь, погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Крутого уикенда желаю всем, кто к нам прямо сейчас присоединяется. Ну а до конца часа вместе с нами лирик Jungle Man. Чуть раньше Филатов Кэрос среди счастливых людей. И совсем скоро Дзон Лив Кайли, акцент сэра Миша Миллер. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, вот просто так это не сделаешь.
3: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
2: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. И у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Любовный антидот. Здесь на волнах Love Radio, Five Step Family. Очень красивая работа. Ну и, конечно же, узнаваемый стиль любимой группы. 16.50, тем временем ровно в Москве. Движемся к завершению часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут с нами Иманбек, Тревор Дэниел, In The Morning. Будет также лирик с треком Don't Go Mad. Ну и завершим час работой Moscow Never Sleeps. Это легендарочка от DJ Smash.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Москве 5 вечера. Love
1: News. Уровень безработицы в России ниже, чем в Европе. С 1 сентября начнут маркировать средства гигиены. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россия стала лидером по низкому уровню безработицы на фоне европейских стран. В 2026 году показатель в стране составил 2,2%. Об этом говорится в аналитическом обзоре ВЦИОМ. Специалисты отмечают, что рынок труда прошел путь от массовости к ситуации, когда свободный кадровый резерв почти исчерпан. Теперь ключевой задачей становится не поиск работы, а поиск кандидатов. В список также вошли Белоруссия, Дания, Нидерланды, Швеция, Хорватия и Мальта. С 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены, в том числе зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки. Кроме того, участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию. Отмечается, что старту требований предшествует добровольный и бесплатный эксперимент в средствах гигиены, он продлится почти год. Во всех российских вузах введут 4 обязательных для изучения предмета. Эти дисциплины будут преподавать у студентов любой формы и уровня обучения, рассказали в Миноборнауке. Так все студенты будут обязательно изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. В текущем цикле также было принято решение увеличивать количество бюджетных мест. Японцы нашли способ держать себя в форме без лишнего стресса для организма. Секрет кроется в интервальном формате ходьбы. Схема максимально простая. 3 минуты нужно двигаться в быстром темпе, затем 3 минуты спокойно восстанавливаясь. Этот цикл нужно повторять 5 раз. Всего получается около 30 минут мягкой кардиотренировки. Ученые проверили эту методику почти на 250 добровольцах и сделали впечатляющий вывод. За счет чередования ускорения и отдыха жиры сжигаются до 40% эффективнее, чем в обычном беге. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Японцы, конечно, молодцы. Ну что ж, можно попробовать интервальную ходьбу. И, конечно же, под хорошую музыку все это будет еще лучше сжигаться. Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас дальше Медуза, Come a Mile.

0: Лакоста здесь на волнах Love Radio с хорошей работой. А ты говоришь, трек не лишенный абсолютно никакого смысла, а еще и ритмом каким обладает. 17-19 в столице. Погнали дальше в поисках саундтреков любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Продолжаем любить жизнь, музыку, ну и, конечно, текущий уикенд, он в самом разгаре. Ну а до конца этого часа на малиновой луне прокатимся вместе с группой «Моя Мишель». Чуть раньше с нами Терри Свимс и «Мистер Нонедо». Пару минут по Индиях, чё мод, шаде.
2: Она танцует по шаде, танцы прямо на мне, танцы прямо во тьме.
0: Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Звезды Love Radio.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гиза не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет,
1: Нигит. Вот. Нехорошо. Наши дипломы.
2: Да.
1: Русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: настоящий движ. Здесь в эфире Love Radio делают Филатов Кэрос. Я не могу устоять и танцую под этот трек. Движ только что здесь на волнах Love Radio. 17:49 столица. Движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Совсем скоро по столичному времени вечер вступит в свои права. Ну а пока что мы с тобой хорошую музыку слушаем. Сабрина Карпентер, Эспрессо. Дальше моя Мишель на малиновой луне. И финал часа за треком Summer. Летний трек от Кельвина Харриса.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll be right back.

9 вечера в Москве. Поверь, что можешь, и ты уже на полпути, предлагая именно с этой фразой ворваться в новый час. Сика, с вами Минелли, Yesterday. Прямо сейчас, дальше Софи Элис Бекстер, Gets Over You. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 2 часа.

0: Мигель, Джей Балвин или Голден Топик, Арашид Дайхом. Большая звездная совместная работа. Здесь и прямо сейчас, только для тебя, на 18.20 в Москве. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди лучшие часы этой субботы, вечер в самом разгаре, лето, ну и, конечно же, шикарный плейлист здесь в эфире Love Radio, Baby Don't Hurt Me, до конца этого часа от Дэвида Гетты и Мари Койлерей. Чуть раньше здесь Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, без этого кто везет.
0: И совсем скоро Мари Краймбрери, давай.

0: слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, вот просто так это не сделаешь.
1: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
0: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. И у меня на коленях у самого будет сидеть кот.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Hands-a Free, «Я так свободно» поет Мадонна в своей свежей работе. 18:50 в столице, мы тоже свободны и отправляемся потихонечку в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через несколько крутых работ мы с тобой проследуем. Будет Цой, покажу Паранойю, дальше Дэвид Гетта, Энн Мари Койли, Рэй, Baby Don't Hurt Me и NSYNC, It's Gonna Be Me. Легендарным треком завершим текущий час.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок.

0: бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». We'll be right back.

вечера в Москве. Лето, вечер, прекрасная погода, ну и, конечно, шикарный плейлист, так что, мне кажется, у нас все шансы есть для того, чтобы сделать этот вечер идеальным. BSWIM нам помогут. Дальше Егор Крид, Артик, Касти, Карма, Ларина Изитлав, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: 2012-м под этот трек зажигал весь мир Avicii Levels. В эфире Love Radio прямо сейчас, 19 часов 20 минут в столице. Движемся вперед под лучшие хиты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не только хиты, но и саундтреки твоей любви, твоего лета и, конечно, твоего уикенда. До конца часа Stay, Leoni Callum.

0: Disney, совсем скоро Ариана Гранде. Hey, did I made you love me? Это Love Radio, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лады Лав Радио.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гиза не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет,
1: вот наши дипломы.
2: Да.
1: Русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. Будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это Flo Rida, здесь в эфире Love Radio, его шикарная работа Good Feeling. Да, ей очень много лет, но зато она, как всегда, как и 10-15 лет назад, зажигает и зажигает наши сердца в эфире Love Radio в 19.51 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У меня тоже есть good feeling, ну или хорошее предчувствие, что дальше будет больше танцевальной музыки, потому что буквально через 8-9 минут DJ Light заберет место за пультом и будет зажигать тебя, зажигать твой уикенд проектом Big Love Dance. Целых 2 часа отборной танцевальной музыки в твои динамики обязательно попадут. Ну а пока что Бартон, Running Up That Hill, Брит Эйлок и Халид, Dive Into Me и Алекс Гаудино, Crystal Waters, Destination Calabria. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до понедельника. Услышимся и увидимся в 7 утра по московскому.
1: Слушай, чувствуй, люби.
2: Это Love.

0: четверга в 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: До 100 команд могут понимать коты, разбираются во всем, но при этом важно не что ты говоришь, а как ты это говоришь. Если ты просишь кота без уважения подойти к тебе и погладиться, кот просто так это не сделает.
1: В параллельной вселенной приходят какие-то люди просить что-то, и сидит большой кот и гладит Дона Корлеоне. Однажды, а может быть и никогда, я обращусь к тебе.
0: Там сидит Дон Корлеоне на коленях у кота, и однажды я стану Доном. У меня на коленях у самого будет сидеть кот.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточном».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

воскресенье, 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лады Лав Радио.
1: Сегодня обсуждаем, как вы отнесетесь к тому, что девушка или парень придет на свидание с другом или подругой.
2: Ну вот Гизе не страшно. Она говорит, так а пусть приходит с другом. У меня будет выбор. Главное, что не с мамой.
1: Но если придет с мамой, то какие-то, как минимум, новые рецепты можно будет получить.
2: Ты же подходит. Понимаешь, что мама это как продавец подержанных авто. Она сразу придет и скажет,
1: вот наши дипломы.
2: Да.
1: Русский медвежонок.
2: Он должен приходить на свидание с мамой и с бывшей. И будет усредненное мнение где-то.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: За три летних месяца можно успеть. Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу три страны.
0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lafradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз

0: Аудитория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.